форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

9 августа по области и в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 7 часов.
1: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио Гомель FM и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи Гомель FM. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

9 августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
2: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Строим небоскреб отличного настроения.
4: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
3: Ваша стройка – наш праздник.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».
1: «Гомель-ФМ». Слушай с удовольствием.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В июле 1990 года состоялась премьера ленты «Привидение», которая и сейчас считается одним из лучших фильмов о любви всех времен. Кстати, не все знают, что роль Сэма мог сыграть Брюс Уиллис. Продюсерам изначально хотелось, чтобы именно он снялся в «Привидении» вместе с Деми Мур, в то время его супругой. Актер отказался от роли, поскольку не был уверен в успехе проекта, главный герой которого почти все экранное время мертв. В результате главная роль досталась Патрику Суэйзи, который поставил продюсерам ультиматум. Заявил, что будет сниматься только при условии участия Вупи Голдберг. При этом актер даже не был с ней знаком, просто был ее большим поклонником. В саундтрек картины вошла композиция «Unchained Melody». Песня ассоциируется исключительно с привидением, хотя ее авторы Алекс Нот и Хай Зерет написали хит за 35 лет до выхода фильма на экраны. Они сочинили ее совсем для другого фильма, тюремной драмы, которая так и называлась «Unchained». С тех пор сразу несколько исполнителей записали свои версии песни, но наиболее успешной, как раз благодаря ленте «Привидение», стала версия, исполненная в 1965 году дуэтом Righteous Brothers. После премьеры мелодрамы она вернулась в мировые чарты спустя десятилетия.

0: по сей день и фильм «Привидение», и песни из него узнаваемые, любимые и вызывают самые теплые ностальгические чувства. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородье, 22.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 0011.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио Гомель ФМ и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи Гомель ФМ. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
3: Ваша стройка – наш праздник.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: буду.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
3: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: все скажет музыка. Реклама на радио.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к избингу. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. Маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. С 1 сентября Гомель присоединится к пилотному проекту «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные дневники и журналы. Это часть республиканской информационно-образовательной среды. Система объединит учащихся родителей и педагогов. Каждый получит доступ к своему функционалу. Ученики смогут видеть отметки и отслеживать успеваемость, а родители получать информацию о посещаемости, питании и школьных событиях. Педагоги сократят время на работу с бумажными документами. На брифинге в Гомельском горосполкоме была обсуждена профилактика гибели и травматизма детей. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кристина Обухова напомнила, детям до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых после 23:00. Нередко случаются нарушения ПДД, поэтому важно помнить, езда вдвоем на средствах персональной мобильности и использование питбайков детьми недопустимы. Еще одна информация напоследок. Рекордная августовская жара в 40,3 градуса была зафиксирована в Мозыре. Из-за воздушных масс тропического происхождения среднесуточная температура воздуха по Беларуси превысила клиническую норму на 3,9 градусов. Абсолютный рекорд температуры воздуха был побит ранее в июне на метеостанции Пинск за всю историю наблюдений. Плюс 40,4 градуса. И к новостям партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8-029-324-66-66. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Строим небоскреб отличного настроения.
1: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
7: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Let me tell you.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
0: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Система питания изменится с 1 сентября в белорусских школах. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое вводит несколько новшеств. При одноразовом питании вместо разных форматов вводят единый прием пищи. Второй завтрак, для второй смены – полдник. В него войдут салат, горячее блюдо и напиток. Меню станет более гибким. Школы смогут чаще менять блюда с учетом предпочтений учеников. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиник городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Впервые в Беларуси в Гомеле начали переподготовку врачей по реабилитационной медицине. В Гомельском государственном медицинском университете стартовал новый образовательный проект «Переподготовка специалистов по программе «Физическая и реабилитационная медицина». Обучение рассчитано на 5 месяцев и проходит точно на клинических базах. Врачи осваивают современные методы восстановления пациентов после инсультов, травм и операций. По окончании слушатели получают диплом о переподготовке на уровне высшего образования. Сегодня отмечается День строителя. В этом году отрасль празднует уже 70-ю годовщину с момента первого торжества. Накануне праздника заслуженные награды получили передовые предприятия и лучшие мастера со всех регионов Беларуси, многие из которых представляют уникальные семейные династии. Строительная отрасль нашей страны демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. И к новостям партнера. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Строим небоскреб отличного настроения.
5: 9 августа радио Гомель ФМ и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи Гомель ФМ. Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
6: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х-80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее ставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли. У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техноджунгли.
0: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.by.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы 2 пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Посетить пограничную зону стало проще. Расширен перечень разрешающих документов. Изменения в законе о госгранице касаются белорусов, а также иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране. К старому списку добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, порядок въезда и пребывания в пограничной зоне не изменился. Спортивный фестиваль пройдет в Гомеле. 22 августа на стадионе «Центральный» состоится праздник «Папа, мама, я – футбольная семья». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация участников с 9:30, а торжественное открытие в 11:00. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Чтобы отдых был только в радость, купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна информация напоследок. В областном центре 15 августа состоится бал гомельчан. Он приурочен ко дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненных веером и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль. Белая рубашка, галстук-бабочка, черные брюки и туфли, а также перчатки. И к новостям от партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».
10: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ разыграет призы от строймаркета КСК. Ждем вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель-ФМ разыграет призы от нового магазина «Ома, кстати». Ждем вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Своя реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 9 августа по области и в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: нас рекламируются все.
1: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ разыграет призы от торгового центра «Мебельный квартал». Ждем вас. Улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Кліч-Полесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч-Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.
2: Худшая не краины –

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к избингу. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. Маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. С 1 сентября Гомель присоединится к пилотному проекту «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные дневники и журналы. Это часть республиканской информационно-образовательной среды. Система объединит учащихся родителей и педагогов. Каждый получит доступ к своему функционалу. Ученики смогут видеть отметки и отслеживать успеваемость, а родители получать информацию о посещаемости, питании и школьных событиях. Педагоги сократят время на работу с бумажными документами. На брифинге в Гомельском горосполкоме была обсуждена профилактика гибели и травматизма детей. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кристина Обухова напомнила, детям до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых после 23:00. Нередко случаются нарушения ПДД, поэтому важно помнить, езда вдвоем на средствах персональной мобильности и использование питбайков детьми недопустимы. Еще одна информация напоследок. Рекордная августовская жара в 40,3 градуса была зафиксирована в Мозыре. Из-за воздушных масс тропического происхождения среднесуточная температура воздуха по Беларуси превысила клиническую норму на 3,9 градусов. Абсолютный рекорд температуры воздуха был побит ранее в июне на метеостанции Пинск за всю историю наблюдений. Плюс 40,4 градуса. И к новостям партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
4: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
5: Ваша стройка – наш праздник.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель-ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 9 августа отмечаем День строителя вместе.
1: Прямо сейчас радио Гомель ФМ ждет вас в торговом центре «Мебельный квартал», улица Барыкина, 155.
0: Ваша стройка – наш праздник.
2: Музыка твоей.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

нас рекламируются все. Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы все

0: Крепкий корпус с защитой от падений. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». У тебя все получится.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 29 689 77 78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Система питания изменится с 1 сентября в белорусских школах. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое вводит несколько новшеств. При одноразовом питании вместо разных форматов вводят единый прием пищи. Второй завтрак, для второй смены – полдник. В него войдут салат, горячее блюдо и напиток. Меню станет более гибким. Школы смогут чаще менять блюда с учетом предпочтений учеников. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Впервые в Беларуси в Гомеле начали переподготовку врачей по реабилитационной медицине. В Гомельском государственном медицинском университете стартовал новый образовательный проект «Переподготовка специалистов по программе «Физическая и реабилитационная медицина». Обучение рассчитано на 5 месяцев и проходит точно на клинических базах. Врачи осваивают современные методы восстановления пациентов после инсультов, травм и операций. По окончании слушатели получают диплом о переподготовке на уровне высшего образования. Сегодня отмечается День строителя. В этом году отрасль празднует уже 70-ю годовщину с момента первого торжества. Накануне праздника заслуженные награды получили передовые предприятия и лучшие мастера со всех регионов Беларуси, многие из которых представляют уникальные семейные династии. Строительная отрасль нашей страны демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Девятого августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Заглавная тема первого Рокки «Gonna Fly Now» Диеты Уэст и Нельсона Пикфорда прочно ассоциируется со сценой тренировок персонажа Сильвестра Сталлоне. Но эта воодушевляющая вещь так и не нашла популярности вне фильма и навсегда осталась именно что музыкой, озвучивающей восхождение Рокки по ступенькам художественного музея Филадельфии. А вот судьба «Eye of the Tiger» группы Survivor, ставшей музыкальной темой третьей части эпопеи о непотопляемом боксере, была совсем иной. Сюжеты события «Рокки 3» смогут вспомнить только завзято поклонники франшизы, а вот песню, которая им сопутствовала, знают очень и очень многие.

0: исполнителя Survivor, типичной мейнстримовой хард-роковой группы 80-х годов, композиция стала не просто главным хитом и визитной карточкой, а единственной песней, благодаря которой их вообще помнят. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Паровома. Весь ламинат со скидкой минус 15%.

0: вариантов. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: В ОМА с 7 по 9 августа вернем 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности «Баланс» или выбираем сами. Подробности по номеру 536-4500 и на сайте OMA.BY.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Кліч Палісся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Посетить пограничную зону стало проще. Расширен перечень разрешающих документов. Изменения в законе о госгранице касаются белорусов, а также иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране. К старому списку добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, порядок въезда и пребывания в пограничной зоне не изменился. Спортивный фестиваль пройдет в Гомеле. 22 августа на стадионе «Центральный» состоится праздник «Папа, мама, я – футбольная семья». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация участников с 9:30, а торжественное открытие в 11:00. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Чтобы отдых был только в радость, купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна информация напоследок. В областном центре 15 августа состоится бал гомельчан. Он приурочен ко дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненных веером и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль. Белая рубашка, галстук-бабочка, черные брюки и туфли, а также перчатки. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Моя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал белорусам присмотреться к избингу. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси развивают опорные сельские населенные пункты, агрогородки и крупные деревни. Ремонтируют и строят новые дороги, постоянно повышают требования к торговому обслуживанию на селе. Президент уверен, что в будущем как раз агрогородки и крупные деревни останутся и будут развиваться. Для торговли удобно, что они находятся в основном вблизи крупных дорог. Маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут и преобразуются в какие-то другие форматы. С 1 сентября Гомель присоединится к пилотному проекту «Электронная школа». В учреждениях внедрят электронные дневники и журналы. Это часть республиканской информационно-образовательной среды. Система объединит учащихся родителей и педагогов. Каждый получит доступ к своему функционалу. Ученики смогут видеть отметки и отслеживать успеваемость, а родители — получать информацию о посещаемости, питании и школьных событиях. Педагоги сократят время на работу с бумажными документами. На брифинге в Гомельском горосполкоме была обсуждена профилактика гибели и травматизма детей. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кристина Обухова напомнила: детям до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых после 23:00. Нередко случаются нарушения ПДД, поэтому важно помнить: езда вдвоем на средствах персональной мобильности и использование питбайков детьми недопустимы. Еще одна информация напоследок. Рекордная августовская жара в 40,3 градуса была зафиксирована в Мозыре. Из-за воздушных масс тропического происхождения среднесуточная температура воздуха по Беларуси превысила клиническую норму на 3,9 градусов. Абсолютный рекорд температуры воздуха был побит ранее в июне на метеостанции Пинск за всю историю наблюдений. Плюс 40,4 градуса. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Традиция вешать ковры на стену перекочевала в СССР из царской России. Это было прерогативой богачей. В произведениях Пушкина и Лермонтова в красках описаны комнаты офицеров и дворян, атрибутом которых были персидские ковры. Также подтверждением являются картины русских художников, изображающие быт зажиточных помещиков. Такая же традиция существовала и в Европе. Считается, что моду вешать ковры на стену русские и европейцы привезли из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои жилища. Во-первых, узорчатый ковер выглядел очень богато и подчеркивал высокий статус владельца. А во-вторых, утеплял жилище. Во времена Советского Союза ковры вешали во всех комнатах, кроме кухни, туалета и ванной. Сложно было найти помещение без данного атрибута. Ковер на стене в те годы считался неким символом достатка семьи. Особенно ценились шерстяные, а также с толстым ворсом и бахромой. Так, всем известный прямоугольный ковер 2 на 3 стоил под 200 рублей, тогда как молодой специалист на предприятии и получал примерно 120.
0: Олдскулы свело.
2: Советские ковры были продуктом массового производства. Их часто делали из синтетики. Материал мог быть таким агрессивным, что ноги в носках просто прилипали к покрытию. Кстати, одним из развлечений детей было походить по такому ковру, накопить статического электричества и потом пальцем разрядить его в кого-нибудь из членов семьи. Поскольку качественные ковры были дефицитом, то хозяин дома старался повесить его на самое видное место. Их дарили на различные праздники и даже свадьбы. Зачастую молодожены делали свадебные фото именно на фоне ковра. Еще одной причиной такого использования были холодные стены, от которых отлично спасал теплый и мягкий ворс. Да и детям перед сном было интересно вглядываться в различные узоры и рисунки, заплетая бахрому в косички. Также ковры нужны были и для шумоизоляции, особенно в хрущевках с тонкими стенами. В некоторых домах у особо изобретательных граждан за ковром можно было обнаружить тайничок, в котором можно было отыскать различные находки. Это были и украшения, и домашние закрутки, и даже алкоголь. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года. В непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Система питания изменится с 1 сентября в белорусских школах. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое вводит несколько новшеств. При одноразовом питании вместо разных форматов вводят единый прием пищи. Второй завтрак, для второй смены – полдник. В него войдут салат, горячее блюдо и напиток. Меню станет более гибким. Школы смогут чаще менять блюда с учетом предпочтений учеников. Акции по профилактике болезней системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиник городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 19 августа с 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Впервые в Беларуси в Гомеле начали переподготовку врачей по реабилитационной медицине. В Гомельском государственном медицинском университете стартовал новый образовательный проект «Переподготовка специалистов по программе «Физическая и реабилитационная медицина». Обучение рассчитано на 5 месяцев и проходит точно на клинических базах. Врачи осваивают современные методы восстановления пациентов после инсультов, травм и операций. По окончании слушатели получают диплом о переподготовке на уровне высшего образования. Сегодня отмечается День строителя. В этом году отрасль празднует уже 70-ю годовщину с момента первого торжества. Накануне праздника заслуженные награды получили передовые предприятия и лучшие мастера со всех регионов Беларуси, многие из которых представляют уникальные семейные династии. Строительная отрасль нашей страны демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кр. Или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Посетить пограничную зону стало проще. Расширен перечень разрешающих документов. Изменения в законе о госгранице касаются белорусов, а также иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране. К старому списку добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, порядок въезда и пребывания в пограничной зоне не изменился. Спортивный фестиваль пройдет в Гомеле. 22 августа на стадионе «Центральный» состоится праздник «Папа, мама, я – футбольная семья». К участию приглашаются семьи с детьми. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, а также отдельные матчи запланированы для мам и пап. Регистрация участников с 9:30, а торжественное открытие в 11:00. Лучшие семьи представят Гомель на республиканском финале в Минске. Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Чтобы отдых был только в радость, купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Еще одна информация напоследок. В областном центре 15 августа состоится бал гомельчан. Он приурочен ко дню города. Дресс-код очень важен для создания атмосферы. Дамам обязательно быть в бальных платьях, дополненных веером и перчатками. У кавалеров строгий классический стиль. Белая рубашка, галстук-бабочка, черные брюки и туфли, а также перчатки. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня мы накируемся у найбуйнейший культурный и промысловый центр на березе Припяти – Мазыр. Это город старожитных улиц и знакомитых предприемств, сучасных спортивных объектов и непараунальной природы. С 2005 года одним из любимых мест горожан и туристов является Мазырский замок. Это полномасштабная копия соправдного замка, который был разбурен в 1649 году и обновлен сейчас. Доследчики утверждают, что первое сгадывание про Мазыр и его оборонный дятинец было у оповести минулых годов. Сегодня он, конечно, не выполняет оборонные функции. До замку с площади Ленина через великие ворота ведет брукованная дорога. На территории комплексу находятся жилые и господарчие побудовы. Колодеж, кажуть, самый глубокий в Беларуси. А коли вы гуляете у шахматы, сможете провести тут партию велизарными фигурами.
1: Легкое подороже.
2: Жамчужина драўлянага дойлідства мае три вежы. У одной из них находится экспозиция с портретами знакомитых гістарычных дзеячаў и зброей. А у паляўнічай вежы на другом поверсе есть обеденный стол со стравами, якія были на столах вельможаў. Але ж гэта только макеты, и туристам спрабовать их не рекомендуется. Обовязково треба зазернуть у краязнаўчы музей. Тут можно поглядеть на предметы побыту жыхароў города у розные периоды часу, а так само на вайсковые атрибуты буты з войны у Афганістане ці сфотографавацца з пудзілами жывёлаў. Унікальны адноўлены замак можна наведаць ва ўсе дні, апроч панядзелка, з 10 до 18 гадзін. Каб добраться, на Гомельском вокзале сядайте на тягник до Калинковичев. Оттуль на 201-м автобусе доезжайте до припинку Примостовая у Мазыры, а местные жыхары подкажуть на кірунак до замка. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: céu, é que não me espera.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Героями анекдотов и шуток могут быть исторические личности, выдуманные персонажи, действующие политики, бизнесмены и просто известные люди. А могут быть и автомобили. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. В СССР автомобиль пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны. Он стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое «Волги». ЗАЗ был единственным автомобилем в Советском Союзе, который также выпускался с измененными для инвалидов механизмами управления. Такие версии в простонародье называли инвалидками. И распространялись они через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Несмотря на постоянные шутки по поводу заднемоторной компоновки автомобиля, следует отметить, что в конце 50-х, период, на который пришлась разработка обеих поколений запорожцев, заднемоторная компоновка находилась на пике своей популярности по всему миру, в том числе США и Европе.
1: Олдскулы свело.
3: Практически каждое поколение запорожцев в народе получало свое прозвище. ЗАЗ-965 за характерную форму кузова называли «горбатым». А следующее семейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие сбоку воздухозаборники прозвали «ушастыми». Когда же воздухозаборники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли «мыльницей». Интересно, что основным прототипом ЗАЗ-965 был «Фиат 600», по крайней мере, в отношении общего дизайна кузова, частично независимой пружинной задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. Двигатель «Запорожца» был весьма редкого в мировом автостроении типа. Четырехцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения и расположен сзади. Машина имела две двери, которые открывались назад. Заднее и лобовое стекла были взаимозаменяемыми. А еще была бензиновая печка, благодаря которой «Запорожец» был не только самой теплой легковой машиной, но и, наверное, самой пожароопасной. Выпускались также экспортные варианты, в том числе и с рулем справа для стран третьего мира, где левостороннее движение. Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе было выпущено более 3 миллионов машин. В последнее время коллекционеры раритетных автомобилей стали скупать запорожцы. Например, цена «Горбатого» составляет несколько тысяч евро. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: У нас рекламируются все.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка.

0: Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Опять вставать?
4: А, куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Однажды, ненастным вечером, Крис Ри застрял на лондонской кольцевой магистрали М25. Эта дорога когда-то считалась одной из самых скоростных, но позже бесконечный поток машин настолько замедлил движение здесь, что ее в шутку начали называть огромной автостоянкой. Стоя в этом почти застывшем потоке, Крис на листе бумаги набросал текст будущего хита «Дорога в ад». В полном варианте «Road to Hell» начинается с мрачного стихотворения, которое Ри написал несколько раньше, после смерти матери. В нем он рассказывает, как она привиделась ему у обочины и предупредила, что дорога, по которой он движется в жизни, ведет в ад. Еще песня известна тем, что вступление из нее позаимствовала группа «Божья коровка» для песни «Гранитный камушек».
3: Well,

0: 1993 году на экраны вышел фильм режиссера и сценариста Ларри Фергюсона «За пределами закона» с Чарли Шином в главной роли. В прокате встречаются также другие версии перевода, включая «Вне закона» и «По ту сторону закона», а также свободную интерпретацию альтернативного названия фильма «В погоне за тенью» или «Погоня за тенью». «Дорога в ад» в фильме стала основной темой и по сей день является любимой песней многих поклонников скоростной езды по ночным дорогам. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема

0: дома робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техноджунгли.
0: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет, друзья! С вами я, Артем Горский, и сегодня в «Электронике без границ» гостевой микс от начинающего диджея и целеустремленного человека. Гость эфира – Андрей Примак. И мы узнаем, как обычный парень из Гомеля решил воплотить в жизнь свою мечту. Поехали!

гость этого выпуска Андрей в 3 года переезжает с семьей в Гомель. Учился в 69-й средней школе, затем колледж, при поступлении в который ему покупается компьютер. Именно в этот момент и зарождаются первые сильные чувства к электронной музыке. На тот момент проводниками в мир электроники стали ведущие культового радиошоу «Mixadance», которое привило любовь к подобному звучанию миллионам людей, и мне в том числе. Выпуски скачивались в интернет-кафе и уже дома заслушивались до дыр. Мечта стать диджеем появилась во время посещения клуба одного из курортных городов, куда старшие сестры привели Андрея. Дальше – акустическая гитара, вечера во дворе и песни Металлики. Но любовь к электронной музыке никуда не уходила, а диджеинг оставался лишь просто мечтой. Электроника без границ на Гомель FM.

17 лет наш герой устраивается на работу в автосервис и с первой же зарплаты покупает себе новые колонки микролап с сабвуфером. В этот момент в мир электронной музыки погрузились и соседи Андрея. Дальше фокус смещается полностью на семью. Свадьба, дети, и только спустя долгое время, когда дети подросли, электронная музыка возвращается в жизнь нашего героя. На Новый год супруга дарит первый диджей-контроллер. Принимается решение серьезно заняться получением знаний в области диджеинга. Дальше обучение, знакомство с новыми интересными людьми и единомышленниками. Открытие для себя серии вечеринок «Воскресник» и организации первой своей собственной вечеринки. А теперь Андрей сам делится с вами своим видением электронной музыки.

Наше время подошло к концу, и я хочу пожелать вам прекрасных выходных. Нас разделят ровно 7 дней, которые я потрачу на подготовку новой истории о новом госте. С вами был Артем Горский, и это была «Электроника без границ». Пока!

my neck.

my neck.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Десятого августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании

Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса. Техноджунгли.

10 августа по области в Гомеле небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.